Я ворвета, ваетова, марата виолитам, я ядко озансен, малат перхей юлан, я мото куван сатунайсен. Сетесите кескусте, ет велволлисууден тунтеста, sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.